издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стал не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

Умер. Просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.
1: Держи рубежи. Так и есть, ты в финале. Держи рубежи. Можно встать.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

город не уступает. Цыгане просят минуту вопросы у пацанов. Низкие двенашки, газели, свист тормозов. Скиньте денег ребенку на лечение от лимфомы. Купи серьги, цепочки, краденые телефоны.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево.

Высоко раскинув руки, он парил над миром, будто стерх. Время встало, стихли звуки, он летел от нас вперед и вверх.

Пушок, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии я, Олеся Морозова, и со мной у меня в гостях Полина Полярная.
2: Сегодня да, всем привет.
1: Привет. Сегодня мы будем говорить про твою музыку и слушать твою музыку.
2: В том числе.
1: Да. Вообще, не знаю, небольшой лор, наверное, того, как я тебя узнала лично.
2: Да, мне даже интересно.
1: Не, ну я тебя с ТикТока знаю.
2: Хорошо, это уже приятно.
1: Да, это...
2: Это уже олд, можно сказать.
1: Я олд. Да, или у меня... Я не помню, честно, как у меня вообще так произошло. То ли мне твоя песня попалась, которая вдохновение к искусству в моей волне. То ли я сначала подумала, а как вообще у тебя дела?
2: Надо проверить. Блин, да, аккаунт мертвый. Нашла. Надо еще поискать. О, второй аккаунт.
1: Ну вот, да. И так вот, и как-то вот вообще. Угу. Потом оказалось, что вы с Максом Богаченко знакомы.
2: Да, мы вообще, у нас все завязалось, со всеми познакомились.
1: Да, уже. Макс Богаченко первый сюда пришел на эфир, когда я только начинала. Да. Второй раз за микрофоном сидела.
2: Вот я послушала. Я
1: да, ужасно.
2: Да не, хорошо, по-моему, отлично.
1: Я хочу напомнить, что вообще-то можно нам писать вопросы на сайте, плашечка общения, там можете писать вопросы, нам уже тут радуются, что...
2: Да, Полина, кстати, я пришла. Вижу два комментария, и спасибо большое, что пишете.
1: Да.
2: Там уже что-то длинное написали.
1: Ой, что-то, да, сразу. Уже больше года наблюдаю за вашим творчеством, вы очень крутая исполнительница, хотела поинтересоваться, что вас вдохновило на начало своего пути как исполнитель.
2: Это
1: как
2: мне
1: раз
2: надо,
1: это
2: надо,
1: и хотела спросить.
2: Надо вообще начать тогда с вообще очень с самого начала, да, потому что музыка, к музыке я шла очень долго и очень окольными путями, прям вокруг прям ходила, я прям слепо не видела, что надо ей заниматься, потому что изначально... Лет 14 я начала вести YouTube-канал, куда выкладывала фанатские видео по разным песням. То есть я просто под песни делала фанатские клипы. И я думала, что вот это мой предел был примерно тогда. И ну, было классно, я научилась монтировать. Потом вот был TikTok, там тоже был примерно музыкальный в основном формат, и я все это делала вокруг музыки. А музыку я писала сама и стихи куда-то в стол, и как-то очень мимолетно, и вообще на это никак не ставила, пока... В какой-то момент что-то у меня не перемкнуло в голове в 22-м году, или в 23-м, наверное, даже в 23-м, потому что я просто собрала все, что я написала за все время, и подумала, блин, и ТикТок уже не так идет, и вообще видеоконтент как-то у меня встал, и вдохновения на видео вообще нет, а все это время я все делала, все было связано с музыкой, и как будто бы это прям на поверхности лежит, надо просто взять и заняться этим уже основательно, и вот так... Я, в общем-то, подняла какие-то свои связи, написала там тем всем людям, спросила, с кем можно поработать, вот и мне подсказали, с кем.
1: То есть до этого уже стихи писала?
2: Стихи я вообще с детства писала. То есть я вот в основном все-таки я считаю, что я поэт, и только потом уже что-то вот музыкальное. Я очень сильно обесцениваю себя как музыканта, на самом деле я больше вот, да. Потому что поэзия все-таки со мной лет так, не знаю, с 10, наверное. Я там какие-то стишочки смешные писала.
1: А что тебя вообще вдохновляет в написании?
2: Да, все подряд. И в основном какие-то чувства, конечно, сложные, наверное, которые нужно переработать, и непонятно, куда их девать. Сначала я вот делала видео, в видео отлично все сублимировалось. Теперь точно так же это работает с музыкой и со стихами. Это просто еще новый источник, куда это можно выливать. Я, в принципе, во все могу это вылить, просто музыка оказалась самым каким-то, наверное, понятным для меня и ярким таким вот способом справляться с какими-то эмоциями, вот. Куда лучше всего получается это сделать, как выяснилось.
1: Можем как раз включить сейчас первую песню.
2: Да.
1: Какую включим?
2: «Вдохновение к искусству», наверное, как раз-таки она будет по контексту, прям в тему.
1: Да, это твоя самая популярная песня была долгое время.
2: Да, пока не вышла привычка, да, затмила.
1: Она у тебя прям много набирала, как ты вообще... Ну, Какие у тебя ощущения были, когда ты увидела вот эти цифры, которые у тебя набирают?
2: На самом деле я даже не поняла, что она набирает сначала, потому что никаких признаков. Ну, я обычно как сужу, по какому-нибудь, по ТикТоку в первую очередь. То есть если там видео начинает набирать, я понимаю, что песня, скорее всего, вслед за видео что-то там набирает. А тут и видео не набирали, и ничего особо не происходило, просто в какой-то момент я стала видеть уже цифры просто в самом Яндекс.Музыке, наверное, что где-то поднимается, потом я пошла в статистику и такая: о, вдохновение к искусству слушают, думаю, интересно, сниму какую-нибудь фигню еще, и потом уже в ТикТоке начало, то есть оно как-то подвязывается между собой, я так понимаю, вот, и я такая: о, там активность, тут активность, вот они соединились вместе.
1: Я включаю тогда вдохновение к искусству, а вы, друзья, радиослушатели, задавайте дальше свои вопросы. Мы будем очень рады. Ну, мы. Полина будет очень рада ответить. Я очень рада буду их прочитать.

0: Мы снова в эфире. Все послушали «Вдохновение к искусству». Пишите свои впечатления от песни, если вы ее до этого не слушали или если слушали.
1: Пишите еще больше впечатлений.
0: Да. У нас вот вопросы. Полярность, как видишь свой дальнейший путь в творчестве? Что планируешь в будущем?
1: Ой, какой прям это серьезный вопрос. Вообще, я сейчас в таком состоянии некоторого, не то что творческого кризиса, я, наверное, так бы не сказала, но у меня прям эта пересборочка немножечко музыкальная происходит, потому что хочется как-то очень сильно себя нащупать заново музыкальную какую-то свою дорожку, чтобы она... Потому что если за поэзию и за стихи, опять же таки, я как-то более-менее уверена, то за музыку, чтобы она больше меня отражала, я менее уверена, короче. Пытаюсь найти какое-то... В общем, работаю по-разному сейчас, и все очень так максимально экспериментально будет, скорее всего, в ближайшее время. Вот.
0: У тебя же скоро первый концерт, Туя.
1: Да, вот я хочу вот концертами как-то так вот сделать такую, как отчетную точку, наверное, от концертов. Я не знаю насчет релизов. У нас один релиз, кстати, такой эксклюзивная информация. Один релиз запланирован фит на 16 июня. Вот, стоит уже дата. Но пока что мы не промели ничего. Начнем поближе к делу. Вот.
0: Какие вот эксклюзивная информация у нас в эфире.
1: Так, да.
0: Сильно переживаешь перед концертами?
1: Да, ужасно, на самом деле. Потому что я даже когда выступала одна на квартирниках, я просто жутко, меня всегда трясло, и это вот все стресс большой. Но из-за репетиции, пока это все нарабатывается, я очень надеюсь, что к моменту концерта, не то что прям на 100% я буду спокойна, точно нет, но я думаю, что получше будет, прям сильно лучше. Потому что я уже не так себя скованно чувствую и перед микрофоном, и с музыкантами, и как-то так уже потихонечку все устаканивается.
0: Я видела, ты постила часто в соцсети видео с репетицией.
1: Да, да, я сейчас вот начала активно это делать, чтобы как-то контент был какой-то дополнительный про концерт, чтобы люди знали, что если что, мы вот выступаем. Да, кстати, концерты, если кто вообще не знаком с моим творчеством, вот можно послушать 19 июля в Петербурге и 25 июля в Москве. Будут, да. Анонс еще прозвучал, так у нас эксклюзивный.
0: Да,
1: анонсы.
0: Ссылку на билеты можно найти в твоих сообществах.
1: Да, везде, всяких. Во всех соцсетях.
0: Да.
1: Везде есть. Закрепи в ВК, где еще? В Телеграм-канале в закрепи везде.
0: У меня есть такой вопрос, просто рандомный и резкий. Если бы ты была звуком, то каким?
1: Звуком? Наверное, хлопком. Я не знаю, почему это первое, что пришло мне в голову. Пусть будет хлопок такой. Один. Вот так.
0: Тут еще есть комментарий. Может, расскажете какие-нибудь интересные моменты в процессе того, когда вы записывали голос для песен? Интересно послушать.
1: А, интересные моменты в процессе записи. Ну, так... Интересное. Ну, я всегда рассказываю про «Просто так», что у меня там до сих пор это самая сложная песня. Во-первых, потому что там очень много слов в куплетах. И вот сейчас, когда я стала ее репетировать, а мы ее записывали же по кусочкам, не целиком. Там куплет длинный, идет куча текста, и там прям реально не вдохнуть. То есть там вообще нигде не вдохнуть, а потом еще начинается вот это «И мы», и там вообще, то есть там... И мы, я даже на записи не брала, на самом деле, я еще думала, блин, вот я дома придумала этот замечательный, прекрасный мув, и зачем я его придумала, если я его не могу взять потом ни на записи, ни вот сейчас на репетициях, я уже его беру, слава богу, но, конечно, с трудом, особенно после такого насыщенного куплета, где реально нигде нельзя взять воздух, там прям вообще нету его. Я каждый раз просто мысленно себя проклинаю, думаю, отличная песня, красивейшая, ну хотя бы чуть-чуть бы подумала, как ты ее будешь вживую исполнять.
0: Это, получается, у тебя самая сложная была песня,
1: да,
0: для записи?
1: Да, я думала, что будет привычка, потому что она по темпу очень быстро оказалась. Нет, привычка вообще простая. И петь ее просто, и на записи было просто. А...
0: Какая самая простая песня была из всех, что ты записывала?
1: Наверное, что вот мы проще всего и легче всего записали. Наверное, «Вдохновение к искусству». Она, в принципе, быстро очень сделалась. Как-то мы ее прям на одном дыхании сделали, да. Я ее принесла, мы ее записали, придумали, все сделали там вообще.
0: Ну вот, она у тебя получается самая простая и была какое-то время очень популярна.
1: Да, да и привычка самая простая, ну, да. Достаточно простая и тоже популярна. Так что, в принципе, есть какая-то, наверное, закономерность даже, можно сказать, в каком-то смысле.
0: Ты вот говорила, что записывала фан-клипы,
1: да,
0: на песне.
1: Долго очень, да, там с 13-го года, наверное.
0: Каких исполнителей ты вот слушаешь?
1: Тогда я прям очень любила Сию. Что еще я слушала? А, в 2014 году я начала слушать 21 Pilots. В общем...
0: Я помню, ты радовалась камбэку Lord.
1: Lord, да, да, Lord у меня тогда тоже была. На самом деле я слушала все, что было а-ля нишево-популярно вот в тот момент времени. Я не особо была какая-то там прям избирательно в музыке, я просто смотрела, на что снимают другие, и таким образом у меня вот эта наслушанность нарабатывалась на иностранную музыку в большей степени. Я тогда русскую вообще не слушала, я могу сказать, я была вот этим вот русской музыкой, какой кошмар. Ужас. Так вот, лет до 18, наверное, 19, может, и продолжалось. Потом я потихонечку начала все-таки вводить русскую музыку в свой рацион, так сказать. Вот, и потом уже инди-музыка какая-то русская появилась и в моем плейлисте, и все. И там дальше просто иностранной почти не осталось с этого момента. Не знаю, что у меня переклинило, но да, там прям как отняло.
0: А какие там русские исполнители?
1: С чего началось-то, наверное? Вот, кстати, я могу сказать, что меня часто сравнивают с Монеточкой, но Монеточку я начала слушать осознанно, вот прям вот, чтобы слушать ее полноценно, сильно позже, чем вообще все ее начинали слушать. Прям, наверное, уже за, наверное, 21-м году или вот прям сильно поздно. А так я начинала с «Дайте танка», естественно. Ну, это прям база. Как только я его услышала, мне кажется, что-то у меня в голове перевернулось. Я поняла, что, боже мой, это прям вот мое. Это надо обязательно... Все, это все надо послушать максимально. Потом «Диктофон», кстати, был прям большим куском. Это, наверное, 22-го по 24-й точно.
0: Ну, праймовый период диктофона.
1: Да, я ходила, вот как только да, вышел альбом, я на первый же концерт, по-моему, сходила.
0: Которые «Звуки природы»?
1: Да, или «Звуки которые... природы». «Звуки природы», когда вышел, я вот пошла на первый концерт, и потом я не пропускала, наверное, ни один концерт в течение года, а потом забыла про диктофон вообще. Как-то так получилось.
0: Ну, заслуженно.
1: Ну, наверное, ну, не знаю.
0: Если вы не знаете, дорогие радиослушатели, я очень люблю группу «Диктофон», у меня был на нее жесткий фикс. И мы с Полиной тоже, когда первый раз увиделись в жизни,
1: мы такие,
0: о, «Диктофон!» Я тоже слушаю «Диктофон».
1: А потом, короче, да, вот где-то в том же промежутке, где был «Диктофон», потихонечку начало вплетаться «Созвездие отрезок», короче. «Созвездие отрезок» вообще каким-то образом магическим попало в мой плейлист. Сначала они были у меня на самом деле давно, то есть они по одной песне как-то попадали. Потом я послушала в 2020 году альбомом, когда вышла «Жиза», по-моему, да. И вот с 23-го года я тоже ходила прям постоянно на их концерты, но это прям шоу, это действительно надо видеть, это потрясающие вообще ребята, очень мне нравится их музыка, и до сих пор слушаю с огромным удовольствием, вот в них я вообще не разочаровалась. Не знаю, что меня так зацепило, но я прям... Ребята очень мне понравились.
0: А ты хочешь вот когда-нибудь сделать концерт, вот такой вот шоу?
1: Не знаю. Тоже вот музыка, которая меня еще вдохновляла и вдохновляет до сих пор, это группа иностранная, американская AGR. Это три брата, они делают музыку. И их на самом деле очень сильно как-то хейтят, наверное, в той же Америке за то, что у них очень простые тексты и такие перегруженные, наверное, перегруженная немного музыка, такая немножко миллениальская, то есть вот такого вайба. Но мне они почему-то всегда очень сильно нравились, и у них концерты, они прямо на концерте рассказывают, например, как они создали тот или иной трек, то есть они показывают, типа, как они собрали его из каких-то звуков, там, из детских записей своих, там, каких-то, вот, или еще как-то там использовали живые инструменты, переработанные, там. Короче, я, когда за этим всем наблюдала, у них реально это все очень круто сделано. Если у меня когда-нибудь в жизни получится что-то подобное провернуть, такой прям вот формат интерактива, может, даже какого-то, и при этом, чтобы было это настолько живо и, не знаю, близко к людям, в общем, очень прикольно у них это все выглядит.
0: Я уверена, что получится как-нибудь у тебя.
1: Я надеюсь.
0: Тут на Твиче комментарии написали. У меня, если что, открыт Твич, можете на Твиче писать, можете и на сайте. Я вот все читаю. А как вы относитесь к Насте НТРЛ? Ну, как, я не знаю, правильно читается.
1: Кто это?
0: Блин, я сейчас покажу, ты, наверное, знаешь.
1: Я могу не знать, да, имя, но я могу лицо. Мне память на лица лучше, чем на
0: Но тут еще вопрос, пока я ищу, как показать. С кем бы вы хотели заколлабиться из других исполнителей, раз мы тут говорим про других исполнителей?
1: Да, классический вопрос, кстати. Я бы о нем вообще как-то не думала. Так, ну... На самом деле, со «Созвездием Отрезок» я бы заколлабилась. Я не знаю,
0: мне кажется,
1: у вас
0: бы был клевый фит.
1: Мне кажется, что да, это могло бы быть что-то очень классное, но они не особо не фитуют. Да, я знаю, но я поняла, кто это. Да. Но я не особо включена.
0: Тут еще вопрос на сайте. Полина, что служит вашим вдохновением к искусству?
1: Вдохновением к искусству? Сейчас все подряд. Я реально пытаюсь из всего создать какую-то идею, написать хотя бы стихотворение, из которого потом можно будет развить что-то побольше. Например, там песню как раз-таки. Вот. Поэтому да, сейчас... Благо, в жизни у меня все прекрасно и замечательно, поэтому я черпаю из всего подряд. Я прям поэтому я на таких экспериментальных вайбах, наверное, и нахожусь, потому что я прям так. Что я могу? Про что я могу спеть? Что меня может сейчас зацепить? Вот сейчас найдем. Вот я постоянно вот в таком настроении.
0: Можем включить следующую песню?
1: Да.
0: Какую включим?
1: Так, давай.
0: Мы включаем песню «Иллюзия». Может, какое-нибудь слово перед песней?
1: Перед песней? Не поддавайтесь иллюзиям, вот я вот так скажу.
2: Вы одиночество вечный, мой плен, теперь он теснее вдвое. Касание рук, движение тел, душа словно тихий омут.

0: тут написали комментарий под «Иллюзию я возношусь». Пишите в комментариях вашу любимую песню «Полярность».
1: Кстати, да, интересно.
0: Сравним.
1: Потому что в комментариях обычно мнения очень сильно расходятся, на самом деле. Привычка все-таки не настолько лидер мнений. Вот.
0: Тут еще новый вопрос. Каким творчеством, помимо песен и стихов, увлекаешься?
1: А, ну вот как раз монтаж, наверное. Да, вообще я творческий человек по натуре. Все делаю, много чего делаю. И много куда себя изливаю. Ну вот, наверное... Да, первое — это монтаж. Обработка фотографий всегда была у меня в комплекте с этим. Что еще? Что я еще делаю руками? Анимации делала какой-то период времени. Даже вот запостила сегодня.
0: Да, и вот я пока ехала, открыла Инстаграм.
1: Да, я решила поделиться этим куском своего прошлого. Да, и запостила пластилиновую анимацию 2011 года выпуска.
0: Тоже пишет «Вдохновение к искусству любимое».
1: Да, «Вдохновение к искусству любимое», да.
0: Да, продолжайте писать, потом сравним.
1: Да,
0: кого больше.
1: Меня до сих пор удивляет, что если будешь на третьем месте по популярности у меня, потому что, ну, это такая хтонь. Это прям хтонь-хтонь. Я думаю, блин, ребята, вы что ж такие грустные-то?
0: Ну, вот так вот.
1: Да.
0: У меня есть еще вопрос такой из разряда необычных и странных. Я его украла из... подборки вот эти 36 вопросов, чтобы влюбиться.
1: Ага.
0: Потому что, мне кажется, это очень клевый вопрос. А с кем бы из всех когда-либо живущих людей в мире ты бы пообщалась?
1: Капец. С кем бы я пообщалась? Блин, это очень сложный вопрос.
0: Если хочешь, можем... Пока
1: давай
0: ты
1: его
0: подумаешь.
1: Отложим
0: да, потом через песню ответим.
1: Да, через песню ответим, я подумаю. Прямо.
0: Да, тут все продолжают писать. Просто так, «Голубая паутина». У нас будет, кстати,
1: «Голубая паутина».
0: «Голубая паутина»
1: — это здорово, да. Это максимальный неформат. Но я, кстати,
0: если
1: вот...
0: будешь свет,
1: ага.
0: Одну из них делала маленький видос с рисунками.
1: О, здорово.
0: А у тебя вот фанатское творчество много под твои песни?
1: Под песни? Ну, то, что я вижу, да, достаточно много, особенно в ТикТоке. Если что-то рисуют, посылают мне, у меня есть даже отдельная, закрытая, правда, может ее даже открыть, чтобы люди знали, что у меня она есть. Есть группа, куда я все рисунки скидываю, чтобы просто они у меня в одном месте лежали и не терялись из комментариев, там, в Телеграме, чтобы все в одном. Это канал, в смысле, есть такой. Вот.
0: Тебе писали какие-нибудь всякие текста о том, как им понравилась твоя песня?
1: Да, да, конечно, очень много пишут, благодарят. И когда донаты отправляют, огромные тексты пишут. Я вообще удивляюсь каждый раз, типа, что вы могли просто комментарии оставить, не обязательно деньги с деньгами отправлять эти огромные тексты. Вот, да, удивительно, на самом деле. Я не особо осознаю, какое влияние, наверное, оказывает моя музыка на людей. Я в целом, когда выпускаю музыку, я от нее отделяюсь. Она там сама живет, я сама живу, поэтому я такая: о, здорово, что вам понравилось мое дитё, оно, видимо, заслужило. Отлично. Я горжусь своим детищем. Пусть гуляет.
0: Можно же сказать, что ты поменял род деятельности в интернете.
1: Да.
0: Вот с тиктоков
1: да,
0: на музыку. Как
1: да.
0: это вообще повлияло?
1: В целом я уже настолько была в тупике в каком-то и не понимала, куда мне вообще двигаться, что музыка была прям спасением, на самом деле. То, что сразу какой-то вектор образовался новый, и музыка прям, да, наверное, вытащила меня из какого-то непонимания вообще, чем я хочу заниматься, потому что сразу и все, и контент сразу за музыкой подтянулся, все подтянулось сразу. Вот, да и жизнь подтянулась, в принципе, все подтянулось. Видимо, прям правильно выбрала направление. Да, удивительно, на самом деле. Сейчас все как-то очень удачно складывается. Я прям чуть-чуть каждый раз, но да.
0: Ну да, у тебя есть концерты скоро вообще, здорово.
1: Да,
0: я надеюсь, у меня получится прийти на твой концерт.
1: Я тоже надеюсь, приходи обязательно.
0: Да, у меня тут просто дипломы по музыкальной журналистике.
1: Может, ты сразу вот по специальности находишься.
0: Ну да. Я, кстати, когда поступала на журналиста, думала, я никогда не буду работать журналистом. Сейчас такая: о, лишь бы по специальности. Концерты будут замечательными, пишут еще в комментариях.
1: Я надеюсь,
0: да. Все приходите.
1: Мы очень стараемся, чтобы они таковыми были, да.
0: Ой, тут еще, кстати, вопрос. Пропустили знакомы с творчеством «Нежность на бумаге»?
1: «Нежность на бумаге», да, знакомы, даже лично знакомы, да, пересекались на мероприятиях, так что да, Может быть, когда-нибудь что-нибудь вместе сделаем, не знаю. Не говорили об этом.
0: Дальше все одни вопросы такие. Знакомы ли вам творчество некого Андрея Пирокинезиса?
1: Андрей Пирокинезис очень-очень мимолетно. То есть я просто знаю, что он есть. И... да.
0: Ну вот, кстати, про Андрея.
1: Пока касательный.
0: Я просто тут написали про Андрея Пирокинезиса, и я еще подумала, ты вот про Дайте Танк говорила, хотела спросить. Для тебя вот в музыке, вот как когда ты слушаешь и когда ты пишешь, может, там, конечно, по-разному, тебе что важнее, музыка или текст?
1: На данный момент текст, но я вот пытаюсь от этого отходить. То есть я понимаю, что у меня очень текстоцентричные штуки получаются, и я хочу, чтобы и в музыке меня больше было все-таки. Может, не на 100%, на 100% никогда не будет, потому что я просто не музыкант, но больше хочется себя в музыку впихнуть, вот, чтобы было больше моего вклада туда тоже, в том числе, помимо просто аккордов.
0: Как-то хочешь экспериментировать в музыке?
1: Ну да,
0: в будущем?
1: Да.
0: У тебя есть уже какие-то планы?
1: Ну, пока что вот как-то, пока мы репетируем, иногда что-то рождается. Интересно просто наблюдать за тем, как рождается музыка прямо в процессе. Вот. Музыкантами, да, это намного круче.
0: Тут еще сообщение. Большое спасибо за прекраснейшие песни. Обычно слушаю весь альбом целиком, поэтому сложно выделить наиболее любимую. И хотел узнать, планируется ли сделать видео оформление концертов в связи с вашими успехами в видеопроизводстве?
1: Да, в том числе. На этом мы планируем сэкономить, потому что этим займусь я, и я пока не представляю, как это будет выглядеть на самом деле, хотя вроде как у меня есть какая-то картинка в голове и концепция своего образа, но я вообще... Хочется одновременно быть максимально близким к людям и приземленно как-то выглядеть на сцене без наворотов сильных, потому что все-таки тексты такие, что не хочется людей отвлекать своим внешним видом как-то от посыла какого-то вот. Но видео, которое на фоне будет, я надеюсь, я что-нибудь придумаю классное для этого. Да.
0: Ну, у тебя, в принципе, клевое оформление всего.
1: Ну, я потихонечку, да, начну.
0: И вот эти вот реакции в канале.
1: Да, да, да. Они же рождаются очень естественно. То есть это не то, что я села и такая, сейчас придумаю. Там вот яблоко с камнем, например, в реакциях в канале появилось просто потому, что я в каком-то видосе не задействовала этих персонажей просто. Ну, в монтаже пришлось вырезать, и я такая, давайте я их добавлю как реакции, чтобы их не обидно было, просто грустно за них. Яблочко с глазами и камень с глазами, грустно, что они в кадр не попали, надо добавить реакции с ними. Вот.
0: Да, если вы не видели контент Полины, вы заходите во все ее соцсети, смотрите, да, у нее там клевые видео.
1: Так что у меня все очень органично рождается, поэтому я думаю, что и концертное оформление тоже родится довольно органично.
0: Тут еще пишут, твой концерт, кстати, будет для меня самым первым. Очень жду.
1: Ой, это вообще замечательно. Это очень ответственно, честно говоря, взять на себя ответственность первого концерта, потому что, мне кажется, первый концерт — это прям такое первое впечатление от концерта. Это прям очень важно, потому что потом можно никогда больше не ходить на концерты, разочароваться, и все.
0: У тебя, кстати, достаточно активная фан-база. Мне кажется, это будет прям такой концерт, где потом к тебе будут после концерта подходить.
1: Возможно,
0: ну,
1: да,
0: подарочки,
1: да,
0: дарить.
1: В Москве там уже много билетов продалось. Питер вот не особо активно покупает,
0: да,
1: билеты, кстати говоря.
0: 19 июля.
1: У нас первая партия еще даже не раскуплена. Господа, вы чего? Вас много там вроде как.
0: Можем включить следующую песню.
1: Я
0: сейчас
1: понимаю, цены на метро дорого, но...
0: Да, вот в Москве сэкономили с метро и купили.
1: И купили, а у нас не получается.
0: А вы пешочком ходите, ребят, чтобы накопить на билет на Полярный.
1: Да.
0: Какую песню дальше включим?
1: Какую паутину, раз ее упоминали, она разрядочка теперь легкая для мозга.
0: Да, все, слушаем песню «Голубая паутина».

0: Да, все, мы снова в эфире. Мы тут обсуждали за эфиром ситуацию интересную.
1: Да, тут забавно было, конечно.
0: Да, я просто в этом году решила перестать быть безработной. Устроилась в цех 85. И у меня есть оттуда коллеги, которые, когда я выложила анонс в свой нишевый телеграм-канальчик, написали: «О, она к нам в цех, кстати, заходит».
1: Я буду продолжать туда сходить, если что. Все хорошо. Я буду тебя... Я все равно его очень люблю. Именно конкретно этот цех. Да.
0: Да, и на этом моя подружка написала, что да, я ее помню с песни с ТикТока под Айову.
1: Да.
0: Потому что она очень любит Айову.
1: Я вот надеюсь, что... У меня, кстати, два ТикТока было под Айову. Один под «Плохо танцевать», он классный. Я его, вот, его я не удаляла.
0: А нет,
1: вот,
0: который ты удалила.
1: Который я удалила, да. Там был ТикТок под... кому... Господи. «Кому душно, кому дует». Короче, у него выходил трек в 2020 году. И мне написали с ее аккаунта тогда как блогеру и попросили снять. И сказали, что вот надо обязательно станцевать вот такой вот танец. И я смонтировала супер кринжовый ТикТок. Ну, на тот момент, наверное, он выглядел неплохо по тому контенту, который все делали. Я тогда такая инновационная была со своим монтажом, дофига. Сейчас, конечно, это все равно кринж. Вот. Но тогда это выглядело, наверное, неплохо. Но потом, когда я это уже пересмотрела, когда я проводила ревизию своего аккаунта снизу вверх, я такая: так, вот это мы скрываем, пожалуйста. Все равно это уже не нужно никому.
0: Да, она даже хотела, видимо, мне отправить, моя подружка, этот ТикТок.
1: Не нашла.
0: Я такая сказала, ну она, наверное, его удалила.
1: Да, я его скрыла, да. Это прям совсем плохо.
0: Но это забавно, как тесно в этом мире.
1: Тесно, да, в Питере так вообще.
0: Да, тут еще пишут комментарии про концерты. Вряд ли смогу попасть на концерт, но желаю вам больших успехов.
1: Спасибо большое.
0: Ну, я надеюсь, что у Полины еще будут
1: еще
0: концерты.
1: На следующие, да.
0: Потом
1: я надеюсь,
0: следующие.
1: Я с ума не сойду, да, после этих концертов.
0: Еще тут написали: буду готова принять концерт таким, каким он получится. Планирую даже что-нибудь девчонками своими сделать.
1: Ой, будет здорово, замечательно. Планируйте концерты в других городах. Пока не планируем. У нас вот Питер пока не набирается даже. Так что у нас дальше... На третьем месте я всем говорю, что у нас Екатеринбург вообще. Но там сильно меньше, чем в Питере. Если в Питере мало придет, то пока что нет. Но когда аудитория будет побольше, если...
0: Ну, у тебя пока просто один альбом. Я уверена,
1: да,
0: дальше
1: я
0: вообще...
1: Думаю,
0: все у тебя пойдет. У тебя с первого альбома вот так вот все хорошо выстрелило. Я уверена, что у тебя вообще все получится.
1: Посмотрим, что будет дальше, да. Интересно, честно говоря. Знать бы еще.
0: Ты подумала над вопросом про с кем бы ты поболтала из всех людей?
1: Да, я даже, причем я, по-моему, слышала этот вопрос где-то уже, да, как ты сказала. Я бы, наверное, поболтала
0: У нас тут разные нет.
1: Нет, не буду, я не знаю.
0: Ну ладно, да. Может, потом ответишь сама себе на вопрос.
1: Может, потом отвечу, да.
0: Что-нибудь о себе подумаешь.
1: Да.
0: Кто еще пишет: хотела бы попасть на ваш концерт, он будет первым в моей жизни. Так много, у кого
1: да.
0: Первый концерт.
1: Сразу сходу, вообще удивительно на самом деле.
0: У тебя какой первый концерт был в твоей жизни?
1: Первый... Блин, наверное, это, конечно... Наверное, Билли Айлиш. Я вот сейчас подумала. В 2019 году она приезжала. Это
0: Санкт-Петербург?
1: Просто... Санкт-Петербург, да. Первый и последний раз на данный момент жизни.
0: Это очень круто.
1: Мы тогда... Да, я прям подорвалась. Это прям что-то мне прям очень захотелось ходить. Вот это... Я вообще интроверт по натуре, поэтому я не особо любитель таких скоплений людей. Но вот это вот первый был какой-то такой рывок в общество.
0: Я, к сожалению, была еще маленькая, жила... В Архангельске.
1: Да. Мне уже было 19, и я уже такая: это надо нам туда сходить. Да, мы взяла с собой подружку, и мы вдвоем вот сходили. Но это было колоссально, конечно, абсолютно. На сидячих местах, причем мы сидели, стояли на сидячих местах, прыгать было очень неудобно и страшно упасть, но...
0: Ну, это круто, правда. Да. У меня первый концерт был Noise MC. И второй концерт Noise MC.
1: И третий концерт.
0: Нет, третий не было, третьего. Ну, так. В плане Нойза не было. Так-то я очень люблю на концерты ходить.
1: Теперь я тоже люблю, да.
0: Да.
1: Уже влилась.
0: Мы вот с Полиной тоже на концерте познакомились.
1: Познакомились, да.
0: Да, на «Продай душу русскому инди».
1: Да, на фестивале.
0: Надеюсь, ты там когда-нибудь тоже выступишь.
1: Я тоже надеюсь на чем-то похоже, я так понимаю, продай душу. Я не знаю, будет он еще.
0: Он нет, будет, сейчас делают новые, но пока еще набирают. Кстати, сейчас набирают музыкантов. Может, ну, ты им кстати, напишешь.
1: Да. Надо будет написать.
0: Да, у меня просто с «Продай душу» интересный экспириенс. Потому что я на первый «Продай душу» пошла. У меня как раз вот это вот все можно сказать «Продай душу». Вообще, к чему я сейчас пришла, это все да, «Продай душу».
1: Я так и подумала, на самом деле, потому что, мне кажется, это когда ты со всеми общаешься, там же прям вот квинтэссенция всей инди-тусовки питерской.
0: Ну да, у меня...
1: И не только питерской.
0: У меня такое было просто... Я подписалась на телеграм диктофона, и там вот выскакивают советы других сообществ, и вот мне попалось сообщество Жени, которая организаторка этого всего.
1: Да.
0: И меня заинтересовало название, я зашла, а там буквально на следующий день был «Продай душу русскому инди», лайнап, «Морфинизм пыльцы».
1: Ну.
0: Я знаю одну песню, и «Одиссе» я знаю одну песню, такая, ну я пойду, все.
1: Да.
0: Вот, там я всем открытки еще свои подарила, такой был рекламный. Вот, там я из...
1: Ну, ты это как визитки раздала,
0: да,
1: считай.
0: Да, я с Максом Богаченко там познакомилась, потом я пошла на совместный концерт «Егора не помню», и осталось два кадра. Там я вроде что-то уже пригласила его вот прийти с ним. Вот, потом там и Кирилл Устинов подтянулся.
1: Да.
0: С Кириллом Устиновым подтянулась вся эта инди-тусовка. Вот так.
1: Все по очереди сходили.
0: Да, вот так вот я и появилась в этом музыкальной журналистике.
1: Ну и отлично вообще.
0: Да, я надеюсь. Все, я сейчас выпускаюсь, мне последний год. Надеюсь, скоро буду писать в афише. У меня такая мечта, чтобы мое мнение имело вес. И чтобы я написала «Все слушайте «Полярность» и все у «Полярности» 1 000 000 прослушиваний в месяц».
1: Сильно, да.
0: Тренды.
1: Да,
0: всё.
1: Я думаю, что так будет.
0: Вот такая у меня мечта.
1: Выглядит, как будто так и будет.
0: Еще, Полина, будешь ли ты проводить концерт в Казани? Вопрос.
1: Когда там будет больше, чем сейчас слушать. Я, кстати, не знаю, сколько там слушателей, честно говоря. Наверное, очень мало, на самом деле. Я тут недавно выяснила, что у меня очень много слушателей в Нижневартовске. С помощью ТикТока, в котором в комментариях мне написали: «Полина, когда концерт в Нижневартовске?» И на этот комментарий поставили 200 лайков. Я говорю: «Блин, вы уверены, что мы должны были в Питере и в Москве выступать? По-моему, у нас точка силы — это Нижневартовск». Я не знаю, это какой-то прикол или нет, но реально, типа, 200 человек лайк поставили, типа, «Приезжай». Я такая: «Ну ладно». Еще в комментариях такие: «О, да, приезжай к нам».
0: Надо сделать тур «Москва-Нижневартовск».
1: Москва-Нижневартовск.
0: Чтобы это еще забавным было.
1: Да.
0: Еще немного неожиданный вопрос. Были ли вы когда-нибудь на хоррор-квестах? Если да, можете рассказать про свой опыт.
1: Один раз я была на хоррор-квесте, это, да, неожиданный максимальный вопрос, у подруги на дне рождения. Я была одним из тех людей, которые, вопреки тому, что происходит, пытаются решить эти головоломки чертовы, пока все сзади орут. Я просто такая: «А, подождите сейчас». Да, короче, я брала на себя ответственность всегда в этих историях с ужасом.
0: Так, друзья, напоминаю, вы можете продолжить задавать вообще любые вопросы.
1: Вообще любые.
0: Да, вообще, и про хоррор-квесты, и про все что угодно. А мы можем пока включить песню.
1: Да, так, чего там осталось? Пусть будет «Если будешь».
0: Есть какая-нибудь предыстория, какой-нибудь комментарий?
1: Это дебютный трек, который вообще как бы на дебютный трек и не похож на самом деле, потому что как-то... Почему я решила, что надо с него начинать, непонятно. У меня было достаточно других уже песен на тот момент. Вот. Поэтому... Ну, вот так получилось в итоге. Такой вот символический. Что не надо быть к себе лживым, и надо делать то, что действительно душа просит. Это и началось.
2: Не даются труднее и тяжелее ночи. В парке молчат качели, кататься никто не хочет.

0: Мы снова в эфире, дорогие друзья.
1: Мы вернулись.
0: Мы вернулись, да. У нас уже опять поднакопилось вопросов. Вот на Твиче спрашивают. Последний релиз группы «Дайте танк» оценили?
1: Да, очень сильно оценила вообще.
0: Последний это «Радио Пепел» был?
1: Да. «Радио Пепел». «Гараж» там потрясающий просто. Так и... На самом деле, да.
0: Мне понравилась идея с продолжением песни «Утро».
1: Да, тоже классно с Павловой. Да. Что еще? Я на самом деле все время откладываю прослушивание, когда выходит альбом «Дайте танк». Уже они так зачастили в последнее время, что я каждый раз боюсь. Я боюсь разочароваться, наверное, в каком-то смысле каждый раз. Я такая, блин, чуть-чуть подожду.
0: Сначала они 4 года выпускали «Хрупко». «Хрупко» и там, да, был.
1: Блин, там вот... слова «Паразиты», когда вышли, это вообще был фурор, конечно, для меня. Тоже такой большой толчок.
0: Ну, это такой экспериментальный был формат всегда. Прикольно, но... когда кто-нибудь экспериментирует в музыке так вот.
1: Да, да. Там спектакль полноценный.
0: Они вроде, кстати, я не помню, конечно, может, это какое-то ложное воспоминание, но где-то я слышала, что они на концерте пели полностью слова «Паразиты».
1: Да, я тоже это где-то видела, что на одном они спели. И я такая, блин, почему я не на нем была? Я была один раз на концерте «Дайте танк», и уже в момент их популярности прям сильно я решила.
0: Я тоже один раз была.
1: В конце зала А2 в толпе стояла и просто такая, какой он маленький и далекий.
0: А ты на какой дресс-код ходила?
1: А я не помню, кстати. Может, и без дресс-кода.
0: Я ходила на пижамный.
1: Это не был бал молодежи, мне кажется.
0: Просто обычный?
1: Это просто обычный был концерт, да. Мне я просто ходила... достались билеты и отдали.
0: Я ходила на бал пожилой молодежи пижамной, в пижаме. Вот. И там тогда было, ну, прям очень плотно все. И я подумала, ну, мне одного раза хватило.
1: Да.
0: Что-то больше не готова.
1: Я вообще очень завидую ребятам, которые успели сходить на «Дайте танк» до их популярности. Я прям такая, блин, надо было. Почему я не ходила на концерт в период времени вообще?
0: Я вот как переехала в Питер. Я очень боялась, ой, блин, сейчас концерты будут только большие, не то, что в моем микроархангельске. Казалось, у меня просто выбор сейчас больше.
1: Да.
0: Я могу на маленький сходить.
1: Можно и на маленький, да. Тоже есть такое ощущение, когда начинает популярным становиться артист, что, блин, типа, камерность какая-то пропадает, но в целом...
0: Еще вопрос. Интересно, в какой обстановке лучше всего пишется? Дома, в пути или где-то еще? Или каждая песня рождалась по-разному?
1: По-разному абсолютно. И рождается все в основном со стихов, поэтому как бы где напишется, там напишется. То есть в какой-то момент просто потребность появляется, и я просто понимаю, что, блин, надо, хочется что-то написать. Захожу в заметки и начинаю писать там, просто выливать быстренько, там что родится, то родится, а потом уже из этого развить можно что-нибудь, если что. Иногда рождается песня прям целиком разом, но это прям редко такое бывает, и это прям удача большая. Это значит, что-то прям зацепило, цепануло прямо, и надо было...
0: А какая песня так рождалась?
1: Если будешь или нет, блин, что-то у меня так родилось прямо быстро. Вдохновение к искусству, наверное, быстро родилось тоже. Ну вот оно самое такое, по моим воспоминаниям, самая турбо-песня такая была написана быстро.
0: Тут есть... мы сейчас пройдемся по всем вопросам, просто я выцепила один. Ладно, адекватный вопрос, есть ли фанат, которого вы знаете лицо? Да, напротив, сидит сейчас.
1: Да, один. Я видела... Там один парень на улице подходил, вот единственный раз, когда меня узнали уже как мы.

0: У тебя получается...
1: Следят до конца уже.
0: Сначала знали как блогера, у тебя в то время ведь ты много общалась с блогерами.
1: Да.
0: Остались какие-то друзья еще, которые...
1: Остались, но мы очень мало общаемся, честно говоря. Ну, мы все дружим в формате того, что мы можем всегда возобновить общение, и это будет как будто вот мы и не прекращали на самом деле, то есть переписка там, или кто-то, если приезжает в Питер, обязательно встречаемся, вот. Но такой постоянного общения ни с кем нет.
0: У тебя как-то поддерживают вас в твоем
1: мутальном творчестве? Да. Вот Тёма Ватерфорк очень поддерживает всегда. Готов репостнуть все что угодно вообще, поделиться и со всеми. Вообще отлично. Замечательный человек. Добрейшая душа.
0: Так, сейчас пойдем по вопросам. Как к кинематографу, наверное, тут? К кинематографу относитесь? Есть любимые франшизы режиссера?
1: Ой. Ну, я по классике скажу Уэс Андерсон, наверное. Потому что он такой... Его стиль очень оставил какой-то отпечаток, наверное, у меня. И я даже в какой-то период времени, в 2020 году, по-моему, снимала пародию. Ну, тогда был тренд, по-моему, на Уэса Андерсона снимать а-ля.
0: Да, закон. Мне кажется, я даже такое помню.
1: Симметрии, да, я снимала вот такие видосы. Ну, мне нравилось вот это немножечко такое заигрывание с детским каким-то мироощущением. И вот эта симметрия, и... Ой, симпатично просто. И по цвету мне очень нравилась эта коррекция в его фильмах. Ну, и сюжет тоже классный, там...
0: Ну, мне кажется, если бы я создавала твой мудборд, ну, как бы я видела твой образ, то там был бы Уэс Андерсон, Дайте танк.
1: Да, и там еще очень долго я была ассоциирована всеми. Меня ассоциировали очень сильно со странными делами, естественно. Там прям большой был промежуток времени, потому что ретро-вайбы вот эти вот, и я снимала очень много контента, связанного с этим, потому что видела, что люди все время ассоциируют. Я такая, ну, значит, вот вам еще. Но последний сезон я не посмотрела. Вот так вот. Я вообще... Нет, передержали, по-моему. Я просто... Уже неинтересно. Я, мне кажется, выросла из этого сюжета.
0: Я смотрела последний сезон вот прям... Вот у нас Новый год был. Что-то там 5 часов после Нового года. Мы все... Вот у нас тусовка там какая-то. Я приехала после празднования с родителями к празднованию с друзьями. Это тусовка. И 3 человека уходят в другую комнату смотреть последнюю серию.
1: Не, нормально. Там как раз, да, она же вышла. Вышли все. Да, так что да, грустно, конечно, осознавать это, но потому что раньше бежала к каждому сезону просто типа, прям это событие, надо было собраться, ну все, последний сезон уже так не было, к сожалению.
0: Еще вот интересный вопрос, будет ли мерч на концертах, видимо?
1: На концерте будет винил, по крайней мере, я надеюсь, да, потому что лейбл занялся этим вопросом, и они прям это, да, сделали винил. У меня такое ощущение, как будто это будет первый и единственный альбом в моей жизни, мы настолько в него вложились, что я просто сейчас выпустим винил и все на этом закончу.
0: Нет, это просто крутой альбом.
1: Да, вот, поэтому сейчас винил еще будет, да, на концерте. Я очень надеюсь, что он будет, потому что хочется, да, чтобы он был.
0: Какой-нибудь мерч, ты же вот творческий человек, может даже сама себе мерч делать.
1: Да, но я пока не понимаю, что конкретно это должно быть, потому что просто футболку, ну как-то, не знаю, хочется что-то тоже интересное сделать, чтобы со мной ассоциировать. Продавать камни с глазами. Ладно,
0: это тоже идея.
1: Да, тоже. Или там
0: как-нибудь в подарок к пластинке.
1: Да, ну подумаем. Может, если не на этом концерте, то дальше точно что-нибудь придумаем, я думаю. Тут этот концерт более такой пробный сейчас.
0: Тут еще пишет, я жду в Москве концерт.
1: Ура. Я тоже.
0: Самый важный кульминационный вопрос. Газировка или чай-кофе?
1: Чай-кофе, да. Газировки меньше люблю, говоря.
0: Тут еще пишет, любимая песня «Просто так», «Вдохновение к искусству» на втором. Любые вопросы говорите. Полина, какая у вас любимая пошаговая стратегия?
1: Я похожа на человека, любителя пошаговой стратегии,
0: ну,
1: видимо.
0: Видимо, правую ногу поднимаю.
1: Да, левую.
0: На пол.
1: Подставим, потом левую ногу. Да, не знаю, честно говоря. Винил можно будет купить только на концерте. Нет, винил можно будет купить и не только на концерте. Еще. Ладно, я не буду сейчас, боюсь соврать, в группе лейбла, скорее всего. Ну и у себя, я, скорее всего, везде это запущу, можно будет купить.
0: Ты еще написали «Жду камни с глазами», день-один. А я придумала тебе идею для мерча.
1: Да.
0: Можно керамические камни с глазами сделать.
1: Да, не прям камни.
0: Но вот как вот у Тирели, у меня просто Тирели, моя любимая исполнительница. Извини, пожалуйста, Полина.
1: Это нормально. И, кстати, был тоже эпизодик, когда я активно слушала Настю.
0: У меня сейчас вышел мерч такой керамический в виде туфельки, как пепельница.
1: А, я видела, да. Я на нее подписана.
0: Вот. Можно
1: у нее прям так, да, глобально занялись мерчом и всей такой историей.
0: Ну, это я и должна была мерч делать.
1: Да?
0: Да нет, просто у нас такая история, что вот

0: У меня есть вот эта история с рисованием стикеров.
1: Да-да-да.
0: Я ей тоже рисовала стикеры, они ей понравились. Она говорит, ой, нужно как-нибудь заколавиться, нужно то сё. А мне как-то неловко ей самой писать, но я думаю, в ближайшее время я сама напишу.
1: На самом деле напиши, да, потому да. что она не будет против.
0: И на последний концерт я приходила, и я ей приносила, и я подумала, ну все, надо брать быка за рога. Я распечатала ей уже партию.
1: Нормально.
0: Ну там что-то у меня были наклейки, причем такие блестящие, в виде карты Таро. Может, ты видела, не знаю.
1: Я, по-моему, видела у тебя.
0: Да, я его в стикер добавила, там «Тройка мечей».
1: Да.
0: И отсылка на песню Тамара Глоба. И она что-то такое, все мы сделаем, вот твой номер.
1: Мне кажется, тебе нужно просто ей напоминать, потому что очень занятость
0: большая. Или я просто скину все уже свои наработки, потому что я надеюсь, это было бы очень круто.
1: Потому что у меня не такая занятость, и все равно я иногда забываю людям отвечать. А что бывает у людей, у которых постоянно какой-то движ, я вообще не представляю.
0: Дальше вопрос. Есть любимый мультфильм? Может, есть такие, которые запали в душу в детстве?
1: В детстве. В детстве я смотрела в основном всякие советские мультфильмы. Но мне кажется, что первый, который прям запал-запал, я прям помню, потому что я... Что-то у меня такой вот, наверное, гиперфикс маленький был. Это был «Вверх», диснеевский мультик. Там, где дом на шариках улетает у дедушки. Вот это почему-то на меня произвело такое впечатление, что я даже потом раскраску у мамы просила купить там в каком-то магазине именно с этим мультиком. А потом у меня была большая гиперфиксация в 2015-м, когда там вышло-то, господи. Нет, в 2016-м уже закончился, когда он начал выходить. Короче, Gravity Falls, естественно.
0: Ну,
1: как только, так сразу там вообще.
0: Я помню, что я какой-то период была на год то ли младше, то ли старше главных героев. Там у меня первые шаги в интернете были, когда Gravity Falls выходила. Да. И вот последняя серия выходила, и я уже тогда разобралась, что такое компьютер, себе вот включала перед школой, помню, смотрела в какой-то озвучке.
1: Синдука, я смотрела в озвучке Синдука, как сейчас помню. Вот. Это вообще было, конечно, легендарно. У меня столько мерча по Gravity Falls дома, это просто как будто я магнат от Gravity Falls-овский.
0: Написали, ждем коллапс «Звезды отрезок» начал, потом ждем коллапс «Морфинизм пыльцы».
1: Вот, кстати, о птичках 16 июня. Хит. Как раз таки. Да, с Максимом Богаченко, с «Морфинизмом пыльцы» будет.
0: Так, дальше что у нас там еще? Это у нас эксклюзивная информация.
1: Полный эксклюзив с эксклюзивом на эксклюзиве, да.
0: Да. На каком из стриминговых площадок у тебя больше всего слушателей?
1: На Яндексе, конечно, да.
0: Ну, там, мне кажется, это потому основное. Что подкинули в волну.
1: Да, да,
0: у
1: да,
0: тебя
1: да, да.
0: как раз вдохновение к искусству.
1: Да, да. В ВК на втором месте, и потом уже всякие звуки, не звуки. Кто их слушает?
0: Что тут еще написали? Можно на мерч брелочки или мини-игрушки? Ну, игрушки прям трудно.
1: Ну да. Брелочки можно, кстати, на самом деле, из этого сделать. Из камушков. Глазами. Правда, непонятно, к чему это. Именно
0: вот мне нравится тоже,
1: прикол.
0: У нее обвес был с тамагочи.
1: Тамагочи, да, у тебя же
0: у меня он, да, у меня на сумке он висит.
1: Да, я видела, я помню.
0: Да, можно вот такое тоже. Это звучит интересно.
1: Да, надо просто, чтобы он прям так какую-то ассоциацию.
0: Или можно, знаешь, ожерелье с камушком.
1: Да, можно. С камушком, с глазками, да. Смешно.
0: Тебя спрашивают, распишешься в моем коллаже. Коллажники, отобрать мне его с собой или нет?
1: Я думаю, что да. Я надеюсь, что у меня будет нормальное количество времени, чтобы после концерта просто выйти в зал, как бы. Я не думаю, что там будет много народу, я всем все смогу подписать, я думаю. Если что.
0: Давай включим следующую песню.
1: Да, давай привычку как раз-таки бахнем.
0: Да, привычка, это получается на данный момент твоя самая популярная песня.
1: Да, там в ТикТоке под нее 2000 видосов уже. Я недавно зашла, я просто вообще не проверяла, и там 2000, я думаю, вы чего? Откуда у вас так много?

0: Вообще в шоке! RadioShock.ru.
1: Так, мы тут вернулись. Да. Мы, наверное, последний раз тогда в эфир выходим и включаем песню на финал. Если у вас еще остались какие-то вопросы, лучше задать сейчас.
2: Да.
1: Да, у нас очень много, большой поток вопросов. Тут тоже спрашивают, распишешься мне на гитаре на концерте?
2: Я сейчас всем распишусь, походу. Ну, давайте, я всем пообещаю, что да, и постараюсь, да, это сделать. Я надеюсь, что у меня будет там такая возможность.
1: Полина, еще вопрос. Собираешь ли ты снимать еще видеоклипы и на какие песни?
2: Пока что прям целенаправленно не собираюсь, но если будут какие-то предложения от ребят, которые, что если я прям посмотрю и вот увижу, что у ребят стиль какой-то прикольный или какая-то идея классная, я готова в это как-то включиться, но вот прям каких-то идей конкретных нет на данный момент. Ну и как будто клипы перестали быть настолько актуальными, как раньше. Но я бы, типа, за крутую идею я готова рвать, это да.
1: Тут еще пишет Полина... Ой, полярность, распишитесь мне на лбу.
2: Сейчас совсем распишусь, да. И на руках, и на лбу, и везде.
1: Я еще спрашиваю, будет ли концерт в Челябинске?
2: Когда-нибудь, возможно. Я не знаю. Пока что... Давайте в Питере. Раскупите билеты в Питере, тогда да. Тогда подумаем. Только челябинцы, не покупайте билет в Питер. Покупайте те, кто придут.
1: Тут еще пишут, какое любимое аниме?
2: Да, аниме, давайте я скажу твое имя, буду очень банальной, и я так, да, по попсе в основном.
1: Еще, когда играла «Привычка», написали именно эту песню, повела на ваши остальные песни.
2: Я думаю, у многих так, да.
1: Вопрос еще, есть домашние зверьки какие-нибудь?
2: Есть собака, норвич терьер, зовут Кора. Не потому что аватар, потому что у нее было длинное по паспорту имя, в котором было... Я сейчас не помню, на самом деле, как оно было, но вот, кратко Кора.
1: Тут еще пишет, я принесу свою гантель для росписи. Шутка почти. Предлагаю конкурс, кто самый странный предмет для росписи на концерт принесет.
2: Ну, кстати, действительно, интересная идея, конечно. Только очень тяжелая, не тащите, пожалуйста.
1: Еще тут спрашивает Полярный, желаю тебе максимальных творческих успехов и вершин. Ты один из немногих исполнителей, которых действительно можно назвать поэтом. Ну, как спрашивают, я хотела
2: сказать. Спасибо большое, да.
1: Ждем винила с автографом на концерте в Питере. Билеты уже купили, спасибо за эфир.
2: Я унитаз принесу. Пожалуйста, не надо.
1: И вот помню, там на каком-то «Продай душу» ведь матрас разыгрывали.
2: Да, да, да.
1: Вот, сейчас вот такая же будет движуха. Конкурс «Самый странный предмет для росписи».
2: Просто выносим на сцену. Значит, лот первый. Пара-па-па-па-пара-па-пара-па-пара.
1: Принесу что-нибудь типа перепись имущества. Документы нотариуса.
2: Полярность, подпиши, пожалуйста. Я не буду подписывать свои настоящие подписи. Я придумаю себе проекту какую-нибудь подпись, наверное. Надо подумать, кстати, об этом.
1: Можно лопату принести, но мне кажется, очень банально. Я принесу кота. Ну все.
2: Нет, с кота смоется, слижется.
1: Да, что-нибудь вечное надо приносить.
2: Да, что-то приносить, что точно.
1: Камни с глазами.
2: Да, главное — перманентный маркер, потому что...
1: Вот тут уже... Продолжай. А, еще вопрос. Любишь ли ты лягушек?
2: Лягушек? Да. Я в детстве очень любила и головастиков, и смотреть, как они вырастают потом в лягушат, и с лягушатами играла.
1: Я бы добавила на твой мудборд лягушек.
2: Да, лягушки. Лягушки — это тема.
1: Такой гоблин-кор.
2: Да, гоблин-кор есть легкий, да, вайб такой.
1: Будем, наверное, двигаться к концу уже.
2: Да,
1: можешь назвать еще раз даты концертов?
2: Да, концерты еще раз. 19 июля Петербург, 25 июля ля-ля-ля-ля-ля, Москва. А то некоторые люди путают июнь-июль, особенно с голоса.
1: Да, все, мы будем включать последнюю песню «Свет».
2: Да, давайте.
1: Есть какое-нибудь предисловие к концу?
2: Сегодня в Питере дождь и очень холодно, поэтому, пожалуйста, одевайтесь теплее, и пусть в вашей жизни будет светло, как вот в этой песне замечательной.
1: Все, друзья, всем пока. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, Полина, что пришла.
2: Спасибо, что пригласила.
1: Да, очень приходите на концерты. Приходите еще на мои эфиры дальше.
2: Это обязательно, да.
1: Все, всем пока.
2: Пока-пока.

0: Слушай радио, слушай шок, радио шок.
1: Этот грустный человек в гости к нам приходит.

0: радио. Слушай Шок. Радио Шок.
1: Прекрасный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица.

душе на горе с богами, а ей играют в футбол сапогами, лезут как хотят, куда она денется, а душа как шахит возьмет и нанется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат «Вира!»

высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое хлеть, душа пленница. Поджигай время, время.

0: не смотрю себе под ноги.
1: Включи, включи радио. Лови шок. Радио шок.

моя бедная молодость. Нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.